нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: 4 часа 9 минут. Эхо Эр Плюс. Только хиты.
1: Новый трек на Эхо Эр Плюс.

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: только хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

6:31. Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от +10 до +15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 7:11.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Начинай день с хорошей музыки вместе с Банкнот ЛВ на Эхо Р+. Эхо Р+. Только хиты.

0: 7:32.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от +10 до +15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Утро вместе с Банкноты ЛВ.
3: ЭХР Плюс.
1: Только хиты.
4: Новинка хит.

0: Замена. Анастасия, специалист Карглас.
1: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое. Карглас ремонт, Карглас замена. 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустфилд 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Крустфилд 93 в Риге.
2: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай, встречаемся в «Фанс».
3: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или eveslibo lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
4: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
6: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
8: Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Sport, igra, naslaždenie. Optibet sportivny bar.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Бодрое утро вместе с Банкноты ЛВ.

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге. Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Начинай день с хорошей музыки вместе с Банкнутой ЛВ на Эхо Р+.
3: Эхо Р+. Только хиты.

0: Анастасия, специалист Карглас.
1: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае. Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эсселор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
4: Pagaidām sludinājumos.
5: Un mūsu kopīgais bizness?
4: Vēl biznesa plānā.
5: Un kur ir nauda?
4: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
6: Moneza, Moneza, Moneza.
7: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
8: Renault E-Space Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
9: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
11: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
12: Analyzing data.
11: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
13: Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Sport, igra, naslaždenie. Optibet sportivny bar.
14: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
12: Бодрое утро вместе с Банкнотой ЛВ.
15: Эхо Эр Плюс. Только хиты.

0: 8:30.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от +10 до +15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
3: Интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в покоматы? Это связано с развитием сетей покоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью покоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.
1: Утро вместе с Банкноты ЛВ.

0: Нет! Серьезно? Опять?
1: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛБ.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Третью неделю хит.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:08.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.

0: дальше. Iedalies Rimi loterijā līdz 28. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163. Масленис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
0: Масленис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
3: Клиника «Балта». Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника «Балта». Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evsalibaspunkt.lv. Клиника «Балта». Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
0: Масленис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
4: Renault E-Space Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
6: Connection established.
7: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
7: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
8: Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Sport. Igra. Naslaždienie. Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar.

0: 9:28.
1: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: замена. Анастасия, специалист Карглас.
1: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое. Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Ну там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
8: Серьезно? Опять?
9: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
10: Jā, viss ir pareizi. Mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir nolikt tavā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AE produkti LV. Strādā ar prieku.
11: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
12: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
13: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
14: OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar. Sport. Igra. Naslaždienie. OptiBet – sportīvnī bar. OptiBet – sportīvnī bar.

0: aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
0: Pagaidām sludinājumos.
1: Un mūsu kopīgais bizness?
0: Vēl biznesa plānā.
1: Un kur ir nauda?
0: Te! Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu. Moneza, Moneza,
2: Moneza. Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай. Встречаемся в «Фанс».
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 15 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Третью неделю...

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: услышишь дальше.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге,

0: 10 часов 48 минут. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.
1: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: Next.
1: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра.
2: Svinam Fāzer 135. gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums! Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билетшу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
4: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Илтум Сукнис ЛВ. ЭХР.ФМ представляет.
0: ЭХР Плюс. Рига 96.2.
4: Только хиты.
2: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 15 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
2: ЭХР Плюс. Третью неделю

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 11:10.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Анастасия, специалист Карглас.
1: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае. Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
7: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.lv в разделе «Новости».
8: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Далее. Next. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай, встречаемся в «Фанс».
2: О, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли. Как?
3: Сделала склеротерапию в клинике «Балта». Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника «Балта». Запись по телефону 28 770 660 или на сайте evslibaspunkt.lv. Клиника «Балта». Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00 10 00 280.
4: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
5: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: Kartkārte sasniedz jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
2: Нет. Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. От 269 евро в месяц. Заходи на Мобере ЛВ.
3: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 15 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no pulksten 12. Rīga Plaza.
0: Третью неделю

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 9 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Нового дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс для тех, кто ценит качество.
1: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее «Мего». До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую «Шкода Октавия» от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый. «Мего» ЛВ. Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!

0: pastur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
4: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 000 евро.

Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Siltumsuknis.lv.
1: Pasaules lielākie festivāli, simtiem tūkstošu paceltu roku un viens pasaules slavens vārds – Fede Legrand. Superzvaigzne, kas mainīja house mūzikas skanējumu. 7. novembrī Coyote Fly uz Rīgu atvedīs pasaules house mūzikas superzvaigzni Fede Legrand. Coyote Fly svin 20. dzimšanas dienu. Biļetes biļešu servisā.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елене.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 15 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
2: Dubult koncerts – simtā puse Zemgalē. 17. oktobris 6. vakarā – Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa – otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris – Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts – 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
3: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 7. līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu. 1 eiro, 23 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: sirsnēs. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
1: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай, встречаемся в «Фанс».
2: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nesi?

0: отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унициз АБЦ.
1: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербота 42/44.
2: ЭХР.ФМ представляет
3: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
2: Только хиты.
3: ЭХР Плюс о погоде.
2: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 15 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Номер 2 этой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163. 220 LV Масценис. Пылесосы Dreamy. Участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады LV в разделе «Новости».
0: 220 LV Масценис. Пылесосы Dreamy. Участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
2: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
0: 220 LV Масценис. Пылесосы Dreamy. Участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай минуту технологий для дома по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. Минута технологий для дома вместе с Iltum Suknis LV.

интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в пакомате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи пакомата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: Классная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: На покрышки отличные скидки. Репу Гаража ЛВ.

0: Vāci aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 40.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 15 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Новый трек на Эхо Р Плюс.

интересные факты вместе со «Смарт-постой». Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в покоматы? Это связано с развитием сетей покоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью покоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со «Смарт-постой». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас.

0: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

0: 3 часа 49 минут. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 18 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-5 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее.
1: Next. Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге,

0: подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
1: Svinam Fāzeres 135. Gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums! Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicyms ABC.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Третью неделю хит.

0: две минуты.
1: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
3: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: продолжении ТОП-5 в 5.
1: Со мной Катей Ерофеевой.
2: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
3: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10.

0: предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Ну нет.
2: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. От 269 евро в месяц. Заходи на Мобере.лв.
3: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или eveslaiba lv. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
4: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
5: Латвия, приготовься! 17 октября в Шауми Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы: Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 18 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-5 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза и Маминю Клубс Айцена уз Даму проекту «Иедвасмас дену сивитем». Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza. EHR Plus.
0: Топ 5.
1: Всем привет и классного вечера вместе с EHR Plus. Пора открывать топ 5, чтобы узнать, кто сегодня.

0: сегодня, по вашему мнению, должен звучать в пятерке? Меня зовут Катя Ерофеева, и я тоже болею за своих фаворитов. Ну что ж, начнем. На пятой строчке сегодня Ханна. Танцуй.
1: Номер

0: плюс.
1: Только что в рамках ТОП-5 услышали новинку. Это Рамиль и Баста с треком «Сияй». Да-да, это тот самый трек, который возвращает вас мыслями в 2020 год, когда оригинал этого трека вышел у Рамиля. Пусть этот суперхит продолжает свою жизнь в обновленном звучании. Добро пожаловать в ТОП-5! Ну а далее у нас номер 3. И здесь Сивиль, Артик и Асти. Бриллиант.
0: Номер

0: Плюс.
1: Топ-5.
0: Среди лучших треков дня была Люся Чеботина с треком «Мотив преступления». И это вторая строчка. А далее с первой будет фееричный вход в чарт. Ярко и победоносно к нам в топ-5 сегодня заходит трек «Танцуй со мной» в исполнении Колорита и Сеймо. 2 месяца назад вышла новинка, и теперь она с гордостью может называться лучшим хитом дня. Слушаем вашего фаворита. Трек «Танцуй со мной». И на этом я, Катя Ерофеева, буду с вами прощаться до завтра. Не забывайте голосовать за свои любимые треки в мобильном приложении «Эхо-Р». Всем удачи и пока!
2: Номер 1.
1: Новинка

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5 часов 18 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: что ты услышишь дальше. Что же там внутри, вечно ноет и болит,
1: скоро осень. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grammi katrā. Par 2,09 eiro, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое. Карглас ремонт, Карглас
4: замена. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

0: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай, встречаемся в «Фанс».
1: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
2: Ну нет! Серьезно? Опять?
3: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
4: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: 5:48. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу-гаража ЛВ.
1: На покрышке отличные скидки. Репу-гаража ЛВ.
2: Эхо Эр Плюс. Только хиты.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 18 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-5 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
1: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko? Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tunēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
5: Kurši!
6: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
7: Nu, нет.
8: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. От 269 евро в месяц. Заходи на Мобере ЛВ.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Клиника Балта. Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evsalibospunkt.lv. Клиника Балта. Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
2: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
3: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акманю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.

0: mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Мастенис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
2: Ну нет. Серьезно? Опять?
3: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
1: Мастенис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
5: Pagar, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Hei, mūsu jaunais dīvāns, kur tas ir?
6: Pagaidām sludinājumos.
7: Un mūsu kopīgais bizness?
6: Vēl biznesa plānā.
7: Un kur ir nauda?
6: Te. Moneza. Nauda ir te. Piesakies moneza.lv un saņem personalizētu piedāvājumu.
8: Moneza, Moneza, Moneza.
1: Мастенис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
0: ЭХР.ФМ представляет
9: ЭХР плюс Рига 96.2. ЭХР плюс Рига.
0: Только хиты.
10: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 18 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-5 метров в секунду.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 7:15.
1: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Топ 20 русского.

0: oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.
2: Русский танцпол на ЭКР-1.

9 октября вечеринка под названием «Сначала девушки». За пультом диджей Элла и диджей Густавита. Популярные EDM-хиты, лучший диско-свет и танцы до самого утра. Для девушек бесплатный вход и welcome drink до полуночи. В субботу, 10 октября, за пультом

0: Далеко-далеко, где кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Один час 50 минут.
2: Эхо Р+. Только хиты.
3: Новинка